намиккараарума таккуа илериуккит ангиқарсимава чаахуур аппулумаруу

хэсэг нь л гоорохлоо. Анаа оккучита. Атаатама аммутанита орсоани орсорлуг. Атаннутиккаю иллаккуй торпани. Сеймай намиккараарума тааккуа илэгиюкку амихарсумаа. Тусаакуулаарпаглумару. Ты как я мне